это KDDK только что. В таком же легком танцевальном ритме Bamboleo мы и продолжим. Больше хтов и больше музыки ждет нас. Далее Tame Impala и Дженни на подходе. Будем слушать дисколлектор поп-трек, который знатно пошумел. Да что там, продолжает шуметь в хорошем смысле слова по всему миру. Дрэкил на подходе. Прежде ловить Джонас Блума Лайф и Tropical House вещицу Edge of Desire, а также Медуза и Генрика Мамайла с дэнс-поп суперхитом Don't Wanna Go Home. Разнообразные треки впереди на Европе+. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Like Dracula. Это Tame Impala и Jenny. Вот я каждый раз задумываюсь про Дракулу в современном мире. Наверное, он бы работал в каком-нибудь ночном режиме, да, копил бы на отпуск. А вот что дальше? Что дальше? На солнечный пляж нельзя, в горы тоже. Разве что ехать туда, где полярная ночь. Жалко, конечно, бедолагу. Ну да ладно, больше хитов, больше музыки ждет нас. Далее Маршмеллоу, Portugal The Man, Phoenix, Diplo и Adrian Nunes, Two Steppin, а также Post Malone, Cold впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.

и суперхиты от топовых артистов здесь, на Европе Плюс. Вот план на следующие 30 минут. С нами поп-синглары Кайса с вещицей «I Can't Wait». Прежде вспомним суперхита от Оффенбах «Rocket». А еще не пропусти Алекса Уоррена с темой «Fever Dream». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборются Sugababes, Ava Max и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Because I Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза. Но я вот тоже жду, не могу дождаться своего коллегу Мишу Зайцева. Это не потому, что когда он придет, My Man закончится, я пойду отдыхать. Конечно же, нет. Не. Просто Мишка мой хороший друг. Да. Только в этом причина. Ну вот, кстати, у тебя тоже должна быть мотивация дождаться Мишу, потому что именно он с 7 до 10 утра по Москве будет будить всю нашу страну, всю нашу необъятную в летнем Уны и Пробипес. Будут игры, будут подарки, гороскоп, классные треки и многое-многое другое. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. А вы Meet Me in the Dark, 21 Pilots, Hidden, а также Келвин Харрис и Джези Satisfy впереди. Оставайся.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее Уны на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю.
4: На работе и дома.
3: В машине.
5: В институте на парах.
6: Приветы передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Ава, Meet Me in the Dark. Только что останавливаться не будем. Больше готов и больше музыки впереди. Тут такие артисты, надо сказать. Такая компашка звезд намечается. Пропускать точно нельзя. Maroon 5 на подходе. Будем слушать красивейшую историю Sugar. Прежде с нами Майли Сайрус. Насладимся одним из главных хитов с ее последнего студийника End of the World. Но вот еще раньше с нами новые имена в музиндустрии, которые уже гремят по всей планете. Tempor City, Self Away уже через мгновение здесь на Европе+. Не пропусти.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Верно, больше хитов и больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с темой «Bizarre». Прежде вспомним суперхит от Tate McRae «Sports Car». Еще раньше здесь отметится Джон Сами, The Volta и Джулия Чёрч с вещицей «Shades of Blue». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят BTS, Сабрина Карпентер и многие-многие другие. Продвигаемся.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 5 часов утра.

и Мартин Гаррикс прямо сейчас вообще поговаривают, да, что этот трек адресован бывшему мужу Мадонны. Угу, вот такая-то информация. Американский актер Шон Пен, напомню, его звали. Да, ну не знаю, возможно, это лишь фанатские догадки. Да, ну ладно, наше-то какое дело. Догадки, кстати, нас не интересуют, нам нужны только факты. И факт в том, что сегодня вечером с 20 до 22 по Москве мы будем слушать летний вайб здесь на Европе Плюс. Это, признаться, вообще мое любимое, да, это самое сердечко, потому что там самые горячие, самые жаркие мировые хиты приготовлены для тебя. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Оффенбах и Джастин Джесса «Over You», а также Леони Колумб Скотт «Stay» впереди. Дождись.

0: Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные.
5: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа плюс.
6: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Viens, je t'emmène sur ma planète.

на белорусских мысли прямо сейчас. Ну, надеюсь, тебя этим утром четверг общает только самые хорошие, самые добрые, самые позитивные мысли. И вот настраиваешься на то, что этот день пройдет прекрасно. Но, с другой стороны, как иначе, да, когда такие треки у нас впереди. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее за стильный хип-хоп назначаются ответственными French Montana и Max B. Насладимся темой Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Прежде немножко классного афробита нам отцепит диджей Годжи Джейсон Дерула. Послушаем Мичико. А вот еще раньше не пропусти хит на стыке Deep House, Melodic House и New Disco. Клан Carousel Ride уже через мгновение.

следующие полчаса тебя и вовсе никто не будет от них отвлекать. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Алок и Халид с темой «Dive into me». Прежде здесь отметится группа «The Bouncer» с темой «Magnetic». А еще лови суперхит от Тедди Свимса, «Mr. Know-It-All». Также в эти 30 минут только музыки появятся Нио, Дарасмус и многие другие. А в новом часе встречаем Мишу Зай.

0: Dive into me, Элак и Галит на радио номер один в России. Мы постепенно просыпаемся и влетаем в это утро. 6:18 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Кто нас будет встречать далее, рассказываю в нашем плейлисте. Imagine Dragons поют Thunder сразу после Let Me Be, The Second Voice. Ну а перед этими талантами отличная совместная работа от Розе и Бруно Марса «Апати». Делай громче, просыпаемся вместе.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные. Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
5: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

ADDK на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, 6:34 уже в Москве. Четверг, да, маленькая пятница, 13 августа на календаре. Мы двигаемся далее. Кто нас ждет в плейлисте? Анна Боулин, Teardrop, сразу после Don't Wanna Go Home, Медуза, Генри Камомил, Делай Громче, Летим Вперед.

вот он, настоящий футбольный гимн на самом деле. Это Шакира, это Burn Boy, Дай-дай на радио номер один в России. Также бодро летим в финал этого часа. Ларин нас встретит с треком «Эйфория» и также «Slowdown» на бу. Ему не совсем-совсем скоро. Не пропускай.

0: ты, Павел Беседин, с новостями. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Объявлена новая громкая отставка в американском Белом доме. И россияне массово задумались о смене смартфона. Далее о подробности. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Президент России прибыл с рабочей поездкой на остров Итуруп. Глава государства в рамках первого пункта программы посетил рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный». Президент побеседовал с сотрудниками, попробовал икру и сфотографировался с коллективом завода. Ранее Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где с борта ракетного крейсера «Варяг» наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Помимо этого, российский лидер провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Владимир Путин указал на необходимость обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах. Громкая отставка в США. Своего поста лишилась пресс-секретарь американского Белого дома Каролин Левит. Она покинет свою должность в конце августа. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Левит уходит в отставку для того, чтобы больше времени уделять детям и семье. Он добавил, что теперь Левит станет одним из главных внешних советников главы государства. Напомню, ранее в США сменили генерального прокурора и директора национальной разведки. Тем временем взрывная диарея добралась до Вашингтона и Нью-Йорка. Вызывающий такие симптомы циклоспороз теперь распространился на 47 штатов США. Об этом сообщает Американский центр по контролю и профилактике заболеваний. Только по официальным данным, с мая 26 года лабораторно подтверждено почти 14 тысяч случаев заражения. Для сравнения, за такой же период прошлого года было зарегистрировано всего 1180 случаев. Циклоспороз – это кишечная инфекция, вызываемая паразитом. Заболевание обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Каждый второй россиянин испытывает недоверие к Apple из-за планомерного удаления популярных приложений. Почти столько же опрошенных считают, что политика компании может подтолкнуть их к переходу на Android, а 51% заявил, что при покупке нового смартфона, скорее всего, не стали бы рассматривать iPhone из-за действующих ограничений в App Store. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля ровно, евро тоже прибавил 95 рублей 78 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Всем отличного дня!

Приветствую всех, да, этот утренний четверг. Летняя УН, Европе Плюс, Миш Зайцев меня зовут. Я приветствую всех и каждого, кто уже проснулся, кто уже готов идти и создавать, созидать, улыбаться и дарить счастье и тепло друг другу. Сегодня у нас 13 августа, Международный день левшей. В честь этого несколько фактов. Левшей примерно 10% населения Земли, то есть каждый десятый человек предпочитает у нас левую руку. Леворукость частично связана с генетикой, но не определяется одним геном левши. На нее влияет целый набор генетических фактов и факторов среды. У левшей мозг не просто зеркально перевернут. Многие из них языковые функции распределены более необычно. Например, речевые центры могут быть сильнее представлены в обоих полушариях. И среди левшей действительно немало людей творческих профессий. В исследованиях находили связь леворукости с некоторыми видами творческих способностей. Но утверждение, что все левши гении, эта наука, конечно, не подтверждает. И я тоже не подтверждаю. Я знаю некоторых левшей, ну, там до гениальности, как до Китая. Ладно. Не, ну, у них определенно есть свои таланты, просто мы пока еще о них не знаем. Ну, я говорю про своих знакомых. Но гениев действительно огромное количество. Что будем слушать этим утром? Рассказываю. Я подготовил классный плейлист. Another 54 Ultra, Talk to You, сразу после Cassette My Way и Temper City. Сегодня, вернее, уже сейчас, специально для тебя. Делай громче это утро вместе с нами.

0: обсуждает в рабочем чате.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: У меня есть заветные цифры для тебя, которые подскажут, как сегодня нужно сыграть у нас в третьем часе шоу «Игра на повышение». В 9.35 примерно стартует. Нужно будет открывать ячейки, забирать деньги и радоваться, а потом их, все эти деньги, тратить только на себя. Но есть цифры, выше которых прыгать нельзя. Как только встретится ячейка, где будет сумма 3220 рублей, все, на этом я рекомендую остановиться. Потому что дальше будет стоп-игра и все деньги потеряются. Запоминай, 3220 рублей – это та сумма, после которой стоит забрать все денежки. И тогда победа будет в твоих руках сегодня в игре на повышение в 9.35. Мы летим вперед. Лето Микс в этом часе по плану. Беспроводные наушники. Надеюсь, сегодня подарю их кому-нибудь. Fifth Harmony – Worth It. Совсем скоро, сразу после Феликса Яноса и Элис Бекстер. Ready for your love прямо сейчас в летнем на Европе. Плюс.

Дипло, Адриан Нуньес, Two Stepping. Здесь на радио номер 1 в России, 7:19 в Москве. Мы продолжаем летнее. Что впереди нас ожидает? Гороскоп, конечно же. Узнаем советы звезд на этот четверг. Сразу после Бритни Спирс, Born to Make You Happy. Также Алан Уокер, Изабелла Милкман, Кэтрин О'Райан тоже появится. Broken Strings специально для тебя совсем-совсем скоро.

что, послушаем советы вселенной прямо сейчас, да? Гороскоп летнему Европе Плюс. Что же советуют звезды? Овны, радость от собственных свершений осветит вам этот день. Тельцы, старые добрые дела, наконец принесут плоды. Близнецы, вы произведете неизгладимое впечатление на новых знакомых. Раки, сегодня от вас как никогда потребуется такт и умение сдерживать эмоции. Львы, обязательно уделите время наведению порядка в доме. Девы, возможны разногласия с самим собой, но вы договоритесь. Весы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Скорпионы, кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Стрельцы, соберите все неудовлетворение этой жизнью, да, и выбросьте куда подальше. Козероги, относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Водолеи, подумайте несколько раз, прежде чем высказаться в какой-то ситуации. Рыбы, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа. Вот что говорят звезды. Впереди игра «Лето Микс». Беспроводные наушники будем дарить сразу после градусов на ресницах. И «Sorry, I'm here with someone else» Бенсон Бун появится в летнему прямо сейчас.

0: Падаем в слоу-моу вместе с градусами на ресницах, да, на радио номер один в России. Самое время в слоу-моу забрать какой-нибудь подарок в игре «Лето Микс».
1: «Лето Микс». В летнем на Европе Плюс.
0: Я тебе рассказываю, какой у нас сейчас с тобой план. Я произношу один интересный факт про красотку-певицу, и ты набираешь 745-6565, код Москвы 495, дозваниваешься, рассказываешь мне, что это за певица, и забираешь беспроводные наушники. Факт следующий. С албанского ее имя означает «любовь» и «липовое дерево». О ком идет речь? 745-6565, код Москвы 495. Набирай, забирай наушники. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76. 16.
7: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Это микс в летнем на Европе плюс.
1: Ну что, самое время узнать, кто сегодня заберет беспроводные наушники. Видимо, Рашат это сделает. Рашат, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай. Скажи мне сначала, ты правша или левша?
2: Я правша.
1: Угу. Ну, как и я. Я тоже правша. Сегодня просто Международный день левшей. Я подумал, вдруг совпадение. Вдруг тебя можно будет поставить.
2: Давай тоже отметим этот праздник тоже. Ничего страшного.
1: Согласен. Это самое... Это правильно. Мы за всех левшей сегодня оторвемся по-настоящему. Итак, значит, что? Летомикс. Да, я скажу факт, повторю его. Если узнаешь, о ком идет речь, то все, наушники твои. Факт у нас был следующий. С албанского ее имя означает «любовь» и «липовое дерево». О ком идет речь? Возможно, ты уже догадался. Кто это?
2: К сожалению, я даже не имею понятия. Если знаю так-то, да?
1: Смотри.
2: Если были бы еще варианты, может, подумал бы.
1: Вот, я еще раз прочитаю, на всякий случай. С албанского ее имя означает «любовь» и «липовое дерево». Я сейчас включу тебе «Летомикс» из ее хитов.
2: А может, это «Дуа Липа»?
1: Ну, давай послушаем «Летомикс». Конечно же она, конечно же. Рашат, ну конечно, абсолютно верно. Та самая красотка Дуа Липа. Это победа. Беспроводные наушники в твоих руках. Эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо большое, я рад, что так рад, что дозвонился.
1: Вот. Видишь, какая чудесная середина августа у тебя. Я тебя еще раз поздравляю. Пускай вторая половина августа будет такая же шикарная. И еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Благодарю.
1: Больше хитов впереди. Доминик Файк появится совсем скоро с треком Baby Doll. Сразу после Take Me There, Да, Тиф. В твоих динамиках прямо сейчас никуда не уходи.

0: Вот он, красивый парень, татуированный с гитарой, выступает на сцене, поет один из главных своих хитов «Baby Roll». И, ну, девчонки пищат, что сказать. Это Доминик Файк здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Том Новый появится. И Лима Take It сразу после Тодд Эббелл и Action Sugar Daddy. Никуда не уходи. У нас еще 2 часа подарков, новостей, игр. Все будет.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: В кино с 20 августа.
13: Огненная гора изголодалась.
14: Только ты можешь спасти мир.
15: Ты ошибаешься.
12: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
16: Вулкан выбрал тебя не просто так.
12: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
20: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
21: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
22: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
23: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
24: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
25: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
26: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: шанс, и его нужно брать, нужно воплощать. Том Ноу и Лима говорят тебе о том, что, возможно, сегодня именно тот день, когда жизнь изменится. Впереди больше хитов. Открываем следующий час в летнему.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 8 утра в Москве. А вот и Павел Бесенин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Россияне начали возвращаться на родину из Канады. Минпросвещение обновило правила обучения во вторую смену. И необычный формат путешествий набирает популярность у отдыхающих. Далее подробности. Россияне начали возвращаться на родину из Канады. Известия пишут о том, что посольство фиксирует повышенный спрос на переезд. Наши дипломаты сообщают о том, что россияне, проживающие в Канаде, решили вернуться на родину из-за падения качества жизни, а также из-за распространения там русофобии. В дипведомстве добавили, что с начала года было оформлено более 60 свидетельств участников государственной программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников. Накануне сообщалось о такой же тенденции в Австрии и Германии. Мошенники начали похищать деньги у россиян с помощью поддельных сайтов для скачивания недоступных в России приложений и игр без VPN. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную палату. При переходе на такие сайты пользователи могут потерять личные данные и деньги, которые предназначались для покупки так называемых приложений. В этой связи эксперты призвали пользователей запретить установку ПО из неизвестных источников в настройках смартфона. Среди рекомендаций также установка уникальных паролей для каждой учетной записи и регулярная смена этих самых паролей. Минпросвещение обновило правила обучения во вторую смену. В новом учебном году все занятия в школах во вторую смену должны заканчиваться в 19:00 или раньше. При этом вторая смена допускается только для вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Под запретом оказались так называемые нулевые уроки и занятия в школе в три смены. Напомню, накануне Минпросвета строго регламентировал школьные перемены. Теперь они не могут длиться меньше 10 минут. Круизы между Санкт-Петербургом и Москвой вошли в список самых популярных водных маршрутов России. Эксперты называют речной круизный отдых одним из самых быстро растущих сегментов индустрии туризма в стране. Среди туристов стали также востребованы так называемые половинки маршрутов в одну сторону. Этот формат позволяет путешественникам прибыть в пункт отправления, например, на поезде, а обратно вернуться уже на теплоходе. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 83 рубля ровно, евро тоже прибавил 95 рублей 78 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

летнего на Европе Плюс. У нас огромные планы на ближайшие 2 часа. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы будем путешествовать. У нас на горизонте игра «Кто куда?». Я не рекомендую ее пропускать, потому что, ну, беспроводная колонка, между прочим, на дороге-то не валяется. Ну, не валяется, поэтому оставайся со мной, поиграем. Может быть, ты сегодня дозвонишься, окажешься в эфире, одержишь победу, заберешь подарок, и твой четверг уже превратится в пятницу. Далее, гороскоп, конечно, и хиты. Рассказываю, что будет нас сопровождать этим утром. Серж Диван, The Hadley, Addicted, также Эйв, ждем Meet Me in the Dark, BTS, Swim. Ну а прямо сейчас Body Talk, Алиф Арбен и Ренни Миллер. В твоих динамиках делай громче. Летим вперед!

0: встает,
1: тот самый красивый наряд надевает.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Ну, допустим, если вы живете там с братом или с сестрой, у вас вещи все вдруг для друга одни и один размер, да, то тогда это будет актуально. Встал раньше, надел самую красивую футболку. А человек, который встал попозже, ну вот что остается, то и надевает. Миш Зайцев, меня зовут, это летний УУ на Европе Плюс. Мы продолжаем. Значит, белый медвежонок из Японии прославился любовью к дорожным конусам. Медвежонка зовут Мамото, он ходит в аквариуме. Значит, и плавает, вернее, в аквариуме. И конусы надевает на голову, причем не один, а несколько. И гуляет так по парку. Сотрудники зоопарка начали снимать, как он таскает дорожные конусы на своей голове. И это просто разлетелось по всему интернету. На самом деле, ну, это популярная игрушка для белых медведей. Я лично в московском зоопарке наблюдал за тем, как белый медведь играется с конусами. Они любят это дело. Интересно, почему? Ну, потом разберемся. У нас далее больше хитов, больше музыки. Это Импала и Джани появится с треком Дракула. Серж Диван, даже послушаем Хейдли Addicted. Ну и Эйв, Meet Me in the Dark прямо сейчас в летнему на Европе+.

0: The View is spectacular. The View is absolute cinema, да, как говорят сейчас в известных шутках и мемах. Absolute cinema, по-моему, такая фраза. Очень красиво, очень хорошо. The View is spectacular, как поет Tame Impala, Джани и Дракула здесь на радио номер один в России. 8:20 уже в столице. Мы продолжаем летнее у нас. Впереди гороскоп. Не советую его пропускать, да, чтобы понять, как нам прожить этот четверг, чтобы хорошая пятница случилась совсем скоро. До этого Айова споет хит, который называется «Мы», и также Айран успеем послушать Хейвен и Кейтлин Араган совсем скоро.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
3: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале, 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: А вот и наша первая пятилетка.
5: 15 августа в 11:00
4: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
5: Вас ждет большой розыгрыш призов.
4: Никто не уйдет без праздничного настроения.
5: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
4: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
5: или по телефону 333-755.
6: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
2: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности

0: безумно обожаю этот трек. Айова с песней «Мы» на радио номер один в России. Ну, самое время поговорить о звездах.
1: Гороскоп. Летним У.
0: Да, что же советует Вселенная нам на сегодня? Прямо сейчас и узнаем. Гороскоп в летнему на Европе Плюс. Погнали! Овны, радость от собственных свершений осветит вам этот день. Тельцы, старые добрые дела, наконец, принесут плоды. Близнецы, вы произведете неизгладимые впечатления на новых знакомых. Раки, сегодня от вас как никогда потребуется такт и умение сдерживать эмоции. Львы, обязательно уделите время наведению порядка в доме. Девы, возможны разногласия с самим собой. Но вы договоритесь. Весы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Скорпионы, кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Стрельцы, соберите все неудовлетворение этой жизнью и выбросьте куда подальше. Козероги, отнеситесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Водолеи, подумайте несколько раз, прежде чем высказываться в какой-то ситуации. Рыбы, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа. Вот что звезды нам говорят, впереди будем путешествовать в игре «Кто куда?» сразу после Мадонны и Мартина Гаррикса, Bizarre и Around the World. Успеем послушать Mount и Noise Generation.

0: Вот радостно под звуки легендарной поп-дивы Мадонны и трека Bizarre сообщаю тебе, что настало время дарить подарки. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, будем путешествовать, будем играть в кто куда. 495-745-6565. Звони, жду прямо сейчас.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
9: Но!
8: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открыл магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
11: Кто это везет миллион на новенькой машине?
12: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
13: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
14: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Сейчас узнаем, сможет ли Сергей забрать беспроводную колонку сегодня. Сереж, привет.
2: Привет, привет, привет, Европа плюс, привет, Рязань.
1: Привет, привет, Рязань. Да, вопрос у меня, значит, следующий. Для начала скажи, пожалуйста, какие у тебя отношения с Францией? Может быть, ты бывал когда-нибудь там? Или, может быть, есть желание? Или...
2: Нет, никаких.
1: Угу, хорошо, никаких. Как и у меня. Вот мы с тобой здесь в одной команде. Я тоже никогда не был во Франции. Но вот однажды я бы, может быть, с удовольствием и съездил, да, посмотреть на эту Эйфелеву башню-то, в конце концов, где все фотографируются-то возле нее, ну так, прогуляться, может быть, проплыть на лодочке красиво в паре с будущей женой, да, фотосессию какую-нибудь устроить. Вот я, может быть, и устроил бы чего-нибудь такое. Но пока ни разу не был. Хорошо, я почему спрашиваю, у нас сегодня речь пойдет о Франции. Вот, вопрос связан именно с этим. Ты готов попробовать поиграть?
2: Да.
1: Хорошо, ну тогда погнали. Значит, путешествуем по Франции, да, в одном из красивейших, невероятнейших городов на берегу Средиземного моря, в красивейшем Марселе, да, город известен изящными дворцами, величественными соборами, лазурным морем, скалистыми берегами и, конечно же, креативными пространствами. И мой вопрос звучит следующим образом. Кто из этих популярных диджеев родился в Марселе? Вариант 1 – Хьюджел. Вариант 2 – Дэвид Гетта. Что думаешь, Сереж, кто из этих парней родился в Марселе? Или Хьюджел, или Дэвид Гетта? Кто из них?
2: Думаю, первый вариант.
1: Первый вариант. Хьюджел, хорошо. Слушай, ну, я не буду затягивать. Это абсолютно верно. Сереж, абсолютно верно. Между прочим, Дэвид Гетта тоже родился во Франции, но он у нас истинный, искренний парижанин, да. А в Марселе как раз-таки родился Хьюджел. Колонка беспроводная твоя, и эти аплодисменты, Сереж, тоже для тебя.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Желаю тебе классной второй половины августа. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока, спасибо.
1: Больше хитов впереди. Боб Синклер появится уже вот-вот. I Can't Wait. Также Glass Animals успеем послушать Heat Waves прямо сейчас в летнему Европе+.

0: не могу дождаться осени. Хотя, кроме шуток, у меня есть друзья-товарищи, которые любят осень. И любят и обожают, и говорят, что, ну, наконец-то уже сентябрь. Будет погода, которую мы любим, свежо, хорошо. А я вот думаю, ну, это куда? Нет, пожалуйста, можно еще пару месяцев лета. Не знаю, вот мы тут делимся на разные команды. В любом случае, хиты и осенью, и летом останутся с вами и с нами. В финале этого часа Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, также Dance Alone. Успеем послушать Sia и Kylie Minogue.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campgeta.t2.ru.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте. 190-200 граммов, 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Европа+.
11: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Такие треки точно надо просыпаться. Sunrise Avenue, Fairy Tale, Gone Bad на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Летим в следующий час летнего У на Европе плюс.
1: Европа плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: столице 9 утра. А Павел Бесенин с новостями уже пришел. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Россияне будут летать на новейших отечественных самолетах. Самый холодный день лета стартовал в столичном регионе. И уникальную традицию двухвековой давности вернули на Ленинградский вокзал. Далее подробности. Россияне будут летать на новейших отечественных самолетах. Стартовали первые поставки пассажирских лайнеров Ил-114-300. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит в практическую плоскость. Он отметил, что мобильность людей и связанность территории страны являются одним из измерений технологического суверенитета. Мантуров также сообщил, что разворачивается серийное производство обновленного самолета Ту-214, а испытания и сертификация самолетов МС-21 и Суперджет находятся на финальном этапе. Создаваемая линейка самолетов позволит гибко строить маршруты любой протяженности и расширять региональное авиасообщение. Самый холодный день лета стартовал в столичном регионе. Сегодня столбики термометров не поднимутся выше отметки в плюс 16 градусов. Все это будет сопровождаться дождями и ветром с порывами до 15 метров в секунду. В гидрометцентре напомнили о том, что сегодня в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности. Предстоящей ночью температура воздуха в столице и области может опуститься до отметки в 5 градусов, но затем температура пойдет вверх, и уже к воскресенью в Москве снова ожидается 25 градусов со знаком «плюс». На башне Ленинградского вокзала зазвучали три исторических колокола 19 века. Теперь в начале каждого часа над Комсомольской площадью Москвы снова звучит перезвон, который почти два века назад служил главным ориентиром времени для путешественников. Колокола находятся под охраной как объект культурного наследия федерального значения. Уникальные достопримечательности Москвы теперь можно найти на карте сервиса 2GIS. Их можно увидеть по запросу «Карта рекордов». Это, например, самое большое колесо обозрения в Европе. Солнце Москвы можно найти на ВДНХ. Также в список необычных достижений попал Зубовский бульвар, который стал самой многополосной дорогой в России. Там насчитывается 14 полос, но для сравнения на МКАДе их максимум 10. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, 83 рубля ровно, евро тоже прибавил, 95 рублей 78 копеек. С новостями пока все, впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве уже 9 часов и 3 минуты, всем отличного дня.

конкурс, да, стартовал. И, между прочим, все, кто не знает, вчера россияне делились кадрами солнечного затмения. Да, жители разных регионов страны наблюдали частичное затмение и публиковали фотографии. Максимальная фаза Луна закрыла 85% Солнца. Она была видна на северо-западе России, в центральной России, Сибири. Затмение тоже можно было наблюдать. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, красота вокруг. Надо просто иногда поднять голову, посмотреть наверх. Ну и для начала встать с кровати. Вот, я сейчас занимаюсь тем, что божу тебя. Рекомендую заварить кофеек и уже наслаждаться утром этого четверга, потому что у нас на него грандиозные планы. Кто с нами встречает этот день? Это Мизмо, да, споет Hello, также Томми Ричман, Million Dollar Baby. До этого потанцуем под Тедди Свимса, мистер Know It All, прямо сейчас, в летнему, на Европе+.

вот я словно Мизмо в треке «Hello», говорю тебе «Hello», «Привет», и не хочешь ли ты не терять летний вайб? Да, потому что многие уже начинают это делать, так как до конца августа пара недель осталось. У нас есть кое-что, что это исправит. Летний вайб на Европе Плюс по будням с 8 до 10. Самые горячие, самые летние хиты собраны именно там и именно здесь. Именно сейчас случится небольшой тизер музыки, которая там звучит. Я рекомендую тебе сделать основательно погромче. Утопия Крю и Миш Миллер, Too Hot to Be Friends прямо сейчас.

0: Работа от талантливых людей, от компании талантливых людей. Это диджей Гоша, это Джейсон Дерула и Мелоди. Да, диджей Гоша сначала сам сделал песню Мичико, выложил ее в ТикТок. Это разлетелось. Джейсон Дерула увидел, подумал так. Я не хочу это пропускать, мне это нужно. Придумал танец, записал фит, и потом просто случился повторный разрыв социальных сетей. Мичико на радио номер один в России. Гороскоп впереди, сразу после Медузы и Генри Камомилл. Don't wanna go home.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Кому-то везет, а кому-то
5: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган-центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

наверное, полагаете, что я возьму и отпущу вас спокойно себе гулять в этот четверг без понимания, на что ориентироваться, на что обращать внимание, куда смотреть, что говорить, что не говорить. Ну, никогда. Никогда такого не было и не случится. Прямо сейчас обо всем об этом узнаем. Гороскоп в летнему на Европе+. Овны. Радость от собственных свершений осветит вам этот день. Тельцы. Старые добрые дела наконец принесут плоды. Близнецы. Вы произведете неизгладимое впечатление на новых знакомых. Раки. Сегодня от вас как никогда потребуется такт и умение сдерживать эмоции. Львы. Обязательно уделите время наведению порядка в доме. Девы. Возможны разногласия с самим собой, но вы договоритесь. Весы. Отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Скорпионы. Кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Стрельцы. Соберите все неудовлетворение этой жизнью и выбросьте куда подальше. Козероги. Относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Водолеи, подумайте несколько раз, прежде чем высказываться в какой-то ситуации. Рыбы, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа. Вот что говорит Вселенная. Впереди у нас игра на повышение. Сразу после Джон Саммита, Девольт и Джули Чорч, Shades of Blue и также Wild успеем послушать Альберт Брайт прямо сейчас в летнему.

0: Shades of Blue на радио номер один в России. У нас вот-вот долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть неплохую сумму денег, а также получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, совершим прогулку по нашему денежному хранилищу, и если ты удачно откроешь ячейки, то уйдешь не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495. Я жду твоего звонка прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом, подстраиваться.
4: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
7: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Active 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Ну что ж, кому мы сегодня отдаем деньги? Ну, вероятнее всего, Ирине. Ир, привет тебе.
3: Привет, Миша, привет. Привет, все слушатели.
2: Ура.
3: Слушатели.
2: Ура. Ну, рассказывай, как поживаешь, как первая половина августа прошла, что интересненького случилось? Делись.
3: Замечательно, в отпуске. Лето еще.
2: Да, вот
3: и. До осени недалеко, думаю.
2: Конечно, конечно, замечательно. Вот мне нравится твой настрой. Отпуск, до осени недалеко. Потому что многие, с кем я общаюсь, они уже говорят: все, у нас уже рабочий режим. У нас уже сентябрь. А я говорю: ребята, вы что, 13 августа за окном? Какой сентябрь? У нас еще, между прочим, законные две недели лета, да, разумеется. Поэтому все, вот, придерживаемся такого же настроя, как и у Иры. Ребят, все услышали, все поняли, записали, уяснили. Ир, ну сейчас мы еще улучшим твое настроение, ну, по крайней мере, попытаемся это сделать прогулкой по нашему денежному хранилищу. У нас будет минутка, надо будет прогуляться, открыть ячейки, ты можешь открывать сколько хочешь, но тут главное, чтобы жадность тебя не съела, потому что если выше указанной суммы откроешь ячейки, то все денежки сгорят, включая

0: 1480 рублей.
1: 1480, общий выигрыш 11480. Так, что делаем, Ир?
2: Неплохо, но идем дальше.
1: Неплохо, но дальше? Ты смотри. Ну ладно, да? ты уверена, да? Хорошо.
2: Уверена.
1: Хорошо, открываем.
0: 3220 рублей.
1: 3220. Выигрыш 13220 уже. Так, что, последний шаг? Открываем или нет? Ну?
2: Открываем, забираем.
1: Забираем. Или последний
2: да,
1: шаг.
2: Забираем. Больше никогда не идем.
1: Больше не идем. Ну что ж, хорошо, идем вперед. Абсолютно правильное решение, Ир. Я тебя поздравляю. Конечно, 13220 рублей – это твой выигрыш. Если бы пошли дальше, то все денежки бы улетели. Поэтому я тебя поздравляю. Эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо большое.
1: Все, 10 тысяч рублей бонус от Озонбанка, еще 3220 из нашей ячейки. Можно будет отлично отдохнуть в самое ближайшее время. Ир, ну, классный, второй половины августа тебе желаю, пускай все получается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока-пока, Миша.
1: Больше хитов впереди. Marshmello, Portugal The Man появится уже вот-вот с треком Phoenix, также The Bowser, Magnetic. Прямо сейчас делай громче. Летняя у на Европе Плюс.
0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Если подняться с кровати сегодня сложно, крылья Феникса от Marshmello и Portugal The Man тебе в этом точно помогут. Миша Зайцев меня зовут. Летняя у Европе Плюс здесь, сейчас. Ну, мы уже плавно завершаем, да, сегодня подарочки сумели подарить нашим слушателям. И завтра еще будет такой шанс с 7 до 10 утром. Обязательно присоединяйся. В финале этого часа кто нас встретит? Lights Out обязательно послушаем. Junior Caldera и Наталья Киллс. И до этого Bloom, Cheat Codes, Train. Делай громче, летим вперед.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежно. Партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
12: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
13: В кино с 20 августа. Крис Эванс. Аня Тейлор-Джой. Винсан Кассель. Джон Малкович. Чарли XCX. Янг Ли и Сальма Хайек.
14: Огненная гора изголодалась.
13: Жертва обстоятельств.
12: Категория 18+.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
17: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Саут на Европе Плюс. Вот это у нас вечеринка. Просыпаемся вместе. Точно, впереди больше хитов, больше музыки. Летим в это утро.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Двигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Доброе утро всем. Японии не понравилась поездка президента России на Курильские острова. Мошенники в преддверии 1 сентября нацелились на родителей учеников. И новый летний рекорд установили россияне. Далее подробности. Японии не понравилась поездка президента России на Курильские острова. Японский МИД заявил решительный протест в связи с визитом российского лидера на Курилы. Напомню, ранее президент России прибыл на остров Итуруп. Это первый подобный визит Владимира Путина. В рамках первого пункта рабочей программы он посетил рыбоперерабатывающий завод «Ясный». После этого Владимир Путин отправился в Курильскую центральную районную больницу и ознакомился с ее работой. Глава государства пообщался с медицинским персоналом и поинтересовался состоянием транспорта медучреждения. Цифровые мошенники в преддверии 1 сентября нацелились на родителей учеников. РИА Новости сообщают о том, что злоумышленники начали рассылать сообщения от имени администрации школ или родительского комитета. Они используют загруженность и тревожность некоторых родителей в этот период и требуют срочно что-то оплатить или подтвердить некие данные. Затем человека переводят на поддельную страницу оплаты или выманивают код из СМС. Также телефонные мошенники используют фальшивые интернет-магазины с якобы последним комплектом школьной формы или заниженной ценой. Будьте бдительны. Кстати, о мошенниках. С 1 марта 2027 года российские банки начнут блокировать денежные переводы при выявлении вредоносного программного обеспечения на устройстве владельца. Кредитные конторы будут использовать специальные инструменты для выявления угроз в мобильных приложениях и на сайтах. Ограничения затронут платежи по банковским картам, операции через СБП и переводы электронных денежных средств. Новый летний рекорд установили россияне. Аналитики сообщают о том, что только в июле наши люди съели 820 тонн мороженого, выпили 757 тысяч литров кваса и употребили больше 300 тонн льда. При этом, по данным служб доставок, мороженое в этом сезоне стало самым популярным лакомством у россиян. Резко вырос спрос на экзотические вкусы. В тренде также шоколадный пломбир в вафельном стаканчике и эскимо. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, 83 рубля ровно. Евро тоже прибавил, за него дают 95 рублей и 78 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 10.03. Всем отличного дня.

0: Максима Белорусских на Европе Плюс. Мысли. 10:20 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Ну, мысли об осени у многих уже, наверное, закрадываются в такую погоду, как сегодня у нас в столице. Но, надеюсь, не везде так прохладно. Кто-то греется сейчас на солнышке, может быть, на пляже, в отпуске. Все-таки лето еще в силе, так что продвигаемся далее. Горячие хиты вам в помощь. В ближайшие минуты услышим Кельвина Харриса и Джази, Satisfy. И дождемся Дипло, Two Steppin' совсем скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу. Минеральные воды. Автомобильная, 19. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы. Но! Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток — это танец вкуса, который пробуждает душу. Хунга – напиток, который объединяет.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Дипло на Европе Плюс и Two Steppin. Посмотрим, как эта песня сможет показать себя в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Завтра будем уже подводить музыкальные итоги недели. С 14 до 16 Алекс Манулов, 40 лучших песен Европы Плюс. Обязательно послушаем это завтра. Но пока можно голосовать любимые песни на сайте europaplus.ru. Движемся далее вместе с Лукало. Слышим Hot Now и дождемся Алана Уокера через пару минут. Broken Strings на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
9: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтас». Вкусно, как дома.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
13: Круглосуточно.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: смешных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
14: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
15: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 11 утра в Москве.
3: Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 7 проектов из Северной Осетии стали победителями грантового конкурса «Движение первых». Более 150 домов республики проверили перед отопительным сезоном. А завтра во Владикавказе стартует чемпионат СКФО по коротким нардам. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
4: 7 проектов из Северной Осетии стали победителями грантового конкурса «Движение первых». Как сообщил глава республики Сергей Минеяло, на их реализацию направят почти 46 миллионов рублей. Среди поддержанных инициатив – «Техностарт» в Моздокском районе, где молодежь познакомится с робототехникой, программированием и 3D-моделированием. Также грант получит комплекс военно-патриотических мероприятий «Щит Отечества» и республиканский фестиваль «Единство сквозь века», посвященный истории страны, культурному многообразию и преемственности поколений. Минеяло отметил, каждый из проектов предлагает детям и молодежи новые возможности для обучения, творчества и реализации собственных инициатив. В Северной Осетии в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду обследовали подвальные помещения более чем 150 многоквартирных домах. Как сообщает МинЖКХ топливо энергетики региона, в 70% подвалов выявили неудовлетворительное техническое состояние. Помещения требуют очистки от мусора. Управляющие организации ТСЖ уже приступили к устранению выявленных нарушений. Отмечу, всего до начала отопительного сезона предстоит обследовать 1183 многоквартирных дома. С начала года более 2000 жителей Северной Осетии сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечили необходимыми лекарствами. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Астан Мициев. По его словам, всего по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» отпущено свыше 10 тысяч бесплатных рецептов. На эти цели в этом году направили более 30 миллионов рублей. Медикаменты получают пациенты, перенесшие инфаркт, инсульт, а также операции на сердце. Уточнить порядок выдачи лекарств можно у лечащего врача в своей поликлинике. Завтра во Владикавказе стартует чемпионат Северокавказского федерального округа по коротким нардам. Как сообщает Минспорта Республики, в течение 3 дней участники поборются в 4 дисциплинах. Классические короткие нарды, блиц, первый разряд и спринт-нарды. Соревнования пройдут по адресу улица Маркова, 20. Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 83 рубля ровно, курс евро 95 рублей 78 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Саша Гордеев. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
6: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

передача на Европе Плюс, Take Me There, 11 часов 18 минут в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Четверг на календаре, 13 августа. Ну, кто-то еще даже не ходил в летний отпуск, а кто-то уже из летнего отпуска потихоньку возвращается. Например, бригада у шоу Rush. Все уже, да, скоро будет здесь на Европе Плюс. С понедельника ребята здесь, так что обязательно ловите их в эфире. Будет, как всегда, очень все нескучно и бодро. А пока же движемся далее вместе с Леони и Калом Скотт, услышим Стей и дождемся Сэма Фельда. My Heart Goes. Скоро-скоро.

0: вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: все найдется легко. Можно устроить небольшую вечерину. Так что подключайтесь пока. Ждем Kung Fu Tale of the London Galaxy и Blackpink, Dua Lipa, Kiss and Make Up. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: А вот и наша первая пятилетка.
4: 15 августа в 11:00
3: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
4: Вас ждет большой розыгрыш призов.
3: Никто не уйдет без праздничного настроения.
4: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
3: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
4: или по телефону 333-755.
3: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
5: Объявление на Европе Плюс.
6: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
5: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: просто know it all. Teddy Swims. Алекс Уоррен тоже здесь. Fever Dream. В общем, проведем время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартует нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
6: В кино с 20 августа.
7: Огненная гора изголодалась.
8: Только ты можешь спасти мир.
9: Ты ошибаешься.
6: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
10: Вулкан выбрал тебя не просто так.
6: Жертва обстоятельств. Категория 18+.

0: разрешение. Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
10: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

0: Дженсен на Европе Плюс на ресницах. Ну, рядом с нами уже выходные, так что появляются потихоньку мысли о том, как бы их поинтереснее провести. Ну, чтобы еще больше эти мысли простимулировать, включаем в ближайшие минуты классный трек от диджея Годжа и Джейсона Дерула «Мичико». И дождемся Fifth Harmony «Walk From Home» на Европе Плюс совсем скоро.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике. Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
12: Babe, don't make a

0: горячих хитов. Не забудьте подключиться к летнему вайбу в 20.00 здесь на Европе Плюс. Особо летний плейлист будем заряжать. А пока же заряжаем певицу Ри, Where is my husband? И дождемся Медуза, Don't wanna go home, через пару минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстроинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
6: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
9: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Объявление на Европе Плюс.
11: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
10: Телефон рекламной службы 54-14-90.

0: Тим и Полли Дженни на Европе Плюс. Дракула, ну, в следующий понедельник, наверное, даже Дракула ляжет спать попозже или встанет пораньше. Не знаю, как ему удобнее. Ну, чтобы послушать бригаду, конечно же. Ребята возвращаются из отпуска. Так что в понедельник встречайте загоревшие, отдохнувшие, заряженные Вэл и Вики бригаду здесь на Европе Плюс с 7 до 10 после отпуска. А пока же продвигаемся далее вместе с Роджером Санчесом. Услышим Lost и дождемся к Chance Don't Leave через пару минут.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу Rush возвращаются.

0: Включай любимое шоу на Европе Плюс.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой.

0: даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капле» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на accountogeta.t2.ru.
12: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
13: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
14: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Роджер Санчес на Европе Плюс и Lost в финале этого часа. Дальше продвигаемся тоже очень хитово, не скучно, еще больше классной музыки будем заряжать, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс New. Новые хиты прямо сейчас.

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказье 13:00.
0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. 7 проектов из Северной Осетии стали победителями грантового конкурса «Движение первых». Более 150 домов республики проверили перед отопительным сезоном. А завтра во Владикавказе стартует чемпионат СКФО по коротким нардам. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
3: 7 проектов из Северной Осетии стали победителями грантового конкурса «Движение первых». Как сообщил глава республики Сергей Минеяло, на их реализацию направят почти 46 миллионов рублей. Среди поддержанных инициатив – «Техностарт» в Моздокском районе, где молодежь познакомится с робототехникой, программированием и 3D-моделированием. Также грант получит комплекс военно-патриотических мероприятий «Щит Отечества» и республиканский фестиваль «Единство сквозь века», посвященный истории страны, культурному многообразию и преемственности поколений. Минеяло отметил, каждый из проектов предлагает детям и молодежи новые возможности для обучения, творчества и реализации собственных инициатив. В Северной Осетии в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду обследовали подвальные помещения более чем 150 многоквартирных домах. Как сообщает МинЖКХ топливо и энергетики региона, в 70% подвалов выявили неудовлетворительное техническое состояние. Помещения требуют очистки от мусора. Управляющие организации ТСЖ уже приступили к устранению выявленных нарушений. Отмечу, всего до начала отопительного сезона предстоит обследовать 1183 многоквартирных дома. С начала года более 2000 жителей Северной Осетии сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечили необходимыми лекарствами. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Астан Мициев. По его словам, всего по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» отпущено свыше 10 тысяч бесплатных рецептов. На эти цели в этом году направили более 30 миллионов рублей. Медикаменты получают пациенты, перенесшие инфаркт, инсульт, а также операции на сердце. Уточнить порядок выдачи лекарств можно у лечащего врача в своей поликлинике. Завтра во Владикавказе стартует чемпионат Северокавказского федерального округа по коротким нардам. Как сообщает Минспорта Республики, в течение 3 дней участники поборются в 4 дисциплинах. Классические короткие нарды, блиц, первый разряд и спринт-нарды. Соревнования пройдут по адресу улица Маркова, 20. Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 83 рубля ровно, курс евро 95 рублей 78 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
0: Владикавказ онлайн.
2: Всем прекрасного дня, отличного настроения. Рада всех приветствовать. Приглашаю в ближайший час провести со мной в компании лучших хитов на радио номер один в России. Это Европа Плюс. Владикавказ онлайн начинает свою работу. И в ближайший час жду ваши звонки 540-777 и ваши текстовые послания. Привет и поздравления, пожелания. Все это принимается на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. В комментариях к самой верхней записи ничего не перепутайте. Ну и также будем читать гороскоп от Европа Плюс на сегодня. Прогноз погоды. Через пару минут слушаем Шакиру и Рау Алехандро. Те фелисито. Так, это Тиесто и Бриэнна Грейс, Beautiful Places. В начале часа лидер Еврохитов 40 на сегодня. Temper City, Software.
0: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: час. Онлайн. Европа
1: плюс. Напоминаю, что в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Начну озвучивать ваши первые сообщения. Напоминаю, что в течение этого часа приветы и поздравления, пожелания текстовым посланием принимаются в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к самой верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Александры первое сообщение. Привет, Европа Плюс. Всем отличного дня, хорошего настроения. Передайте, пожалуйста, огромный привет Борису и пожелайте ему удачи. Желаем. Продвигаемся дальше в компании Боба Синклара и Кайзы. Услышим их совместно «I can't wait». Владикавказ онлайн.

0: На Европе Плюс The Boost Magnetic только что. Владикавказ онлайн продолжается. 13:20 на часах. Мы уже набрали обороты. Присоединяйтесь. Нам можно позвонить 543-7 или оставить сообщение текстовое. Привет или поздравления. С удовольствием озвучу. Пишите на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 или в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментарии к самой верхней записи. У нас скоро гороскоп от Европа Плюс на сегодня. Почитаем и узнаем, например, чем сегодня поделятся со скорпионами. Не пропустите полный гороскоп еще раньше Алан Уолкер и Забыла Мелкман Broken Strings.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще две комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+» по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Овны, радость от собственных свершений осветит этот день. Тельцы, старые добрые дела наконец принесут плоды. Близнецы, вы произведете неизгладимое впечатление на новых знакомых. Раки, сегодня от вас как никогда потребуется такт и умение сдерживать эмоции. Львы, обязательно уделите время наведению порядка в доме. Девы, возможно, разногласия с самим собой, но вы договоритесь. Весы, отдайте предпочтение романтическому настроению в этот день. Скорпионы, кто-то поделится с вами очень интересным секретом. Стрельцы, соберите все неудовлетворение этой жизнью и выбросьте куда подальше. Козероги, относитесь ко всему сегодня бережно, особенно к себе. Водолеи, подумайте несколько раз, прежде чем высказаться в какой-то ситуации. Ну и рыбы, ни один ваш вопрос сегодня не останется без ответа.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Мизмо на Европе Плюс. Hello. Мы также приветствуем всех, кто только что присоединился. Это Европа Плюс. Владикавказ онлайн продолжает свою работу. Напомню, что нам можно позвонить 540-37. Можно оставить сообщение текстовое. Привет и поздравления принимаются на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Александры большой привет любимому супругу Марату с пожеланием хорошего дня. И нам тоже достался большой привет. Взаимно всем большой привет от Европа Плюс. Хорошего дня и отличного настроения. Мы продвигаемся дальше.
1: Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха сейчас плюс 29, ночью плюс 16.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: А вот и наша первая пятилетка.
7: 15 августа в 11:00
6: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
7: Вас ждет большой розыгрыш призов.
6: Никто не уйдет без праздничного настроения.
7: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
6: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
7: или по телефону 333-755.
8: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.
2: Владикавказ онлайн.

0: Кавказ. Онлайн. Европа
1: плюс. Продолжаем. 13.42 на часах. Владикавказ онлайн. В ваших приемниках у нас еще парочка сообщений от Дианы. Большой привет любимым подружкам Дзери и Ирине с пожеланием хорошего дня, разумеется. И также от Леры. Большой привет Никите и Марату с пожеланием тоже хорошего настроения. Мы продвигаемся дальше. Всем отличного дня, хорошего настроения. Это Владикавказ онлайн. Все еще есть время. Еще, наверное, последняя попытка успеть прислать свой привет или поздравление на номер наших мессенджеров. 8-928-495-0102 обязательно озвучу. А пока послушаем KDDK, Bambaleo, а также One Night in Dubai от Arash.
0: Владикавказ.

Доминик Файн, Baby Doll на Европе Плюс. А на часах уже 13.49. Потихонечку будем продвигаться к финалу часа. Камра, Be Mine, а также Pink, You and Your Hand завершают час на старте следующего Кланка Рассел Райд. И там же с нами у руля Европа Плюс Алексей Мануйлов. Хорошего всем дня, отличного настроения. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь ненадолго. 18.00. Сегодня еще раз услышим.

0: Услышимся. До встречи.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
5: Огненная гора изголодалась.
4: Жертва обстоятельств.
6: Категория 18+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
8: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
9: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
9: Эти хиты выбираешь ты.
12: Hi, I'm Chris.
13: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14.00.

0: такая вот летняя история на Европлюс. Это Джон Саммит. Всем привет и классного дня. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну, буквально через пару минут уже с нами Мардан и Джонни Ричи. Let me die. Но прежде.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Не оферта. Цена от указанного на автомобиль BLG S50 Active 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
9: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
10: Рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+, по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: красиво и романтично. Цикмезея – это проект с простым названием «Дати» на Европе+. Плюс. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Леони Калум-Скотт, Хиос Пепл, Диско Машин, Оливия Адамс, компания «Согласись, что надо».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Свинса, услышим Mr. Know It All. Сейчас, напомню, номер 8 у нас в Еврохит ТОП 40, но завтра может быть совсем другая позиция. Дебют недели Тима Белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер 1 Темор Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.

0: городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Dennis со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
15: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Москве 15.00. Больше хитов, больше музыки. Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Почти 350 тонн зараженных импортных фруктов выявлено в Северной Осетии. На госуслугах появились старые штрафы из-за технического сбоя, а наши каратисты успешно выступили на межрегиональном турнире. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
1: В Северной Осетии на складе временного хранения «Южные ворота» в 32 партиях плодовочной продукции выявлены карантинные объекты. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, за 7 месяцев текущего года фрукты общим весом почти 350 тонн поступили из Грузии. В ходе досмотра в партиях персиков и нектаринах обнаружили восточную плодожорку. Вся зараженная продукция изъята из оборота и не допущена к реализации. Добавлю, с начала года специалисты проконтролировали на складе порядка 50 тысяч тонн под карантин. Продукции. У некоторых водителей на госуслугах появилась задолженность по штрафам за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Специалисты уже устраняют проблемы. После завершения работ ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов пользователей. Во Владикавказе возобновили сезонные работы по профилактике разрушения асфальтового покрытия. Рабочие предприятия «Спецэкосервис» с помощью битумного заливщика обработали проезжую часть на проспекте Коста. Горячая мастика запечатывает швы и трещины в асфальте, защищая дорожное основание от осадков и перепадов температур. В ближайшее время такие работы проведут и на других улицах города. В Северной Осетии стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Шум». Состязания будут проходить в 10 номинациях. Среди них региональная журналистика, патриотический контент, наука, технологии, спорт и семейные ценности. Молодые люди в возрасте от 8 до 35 лет могут представить свои проекты о России. Победители получат экспертную поддержку и доступ к медиасообществу страны. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Молодежь России» и подать заявку на официальном сайте premiashum.ru. Юные каратисты из Северной Осетии успешно выступили на межрегиональном турнире Кубок Эльбруса. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходили в Кабардино-Балкарии и собрали более 150 атлетов из России и Абхазии. Наши спортсмены завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 8 бронзовых медалей. Состязания состоялись в рамках государственной программы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 83 рубля ровно, курс евро 95 рублей 78 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
3: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: там начинают возвращаться из отпуска, кстати, в том числе и наша бригада «О» и «Раш». Так что ждем позитивный ураган эмоций уже со следующего понедельника.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада «У» и радиоактивное шоу «Раш» возвращаются.

0: Кавказ онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Шакира и Burna Boy на Европе Плюс. Вот они нас вернули в чемпионат мира по футболу 2026. Ну а на горизонте буквально через пару минут с нами уже Эбен и захватывающая история под названием «Hollow». Ждем.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: А вот и наша первая пятилетка.
8: 15 августа в 11:00.
7: Компьютерная академия «ТОП» празднует свой 5-й день рождения.
8: Вас ждет большой розыгрыш призов.
7: Никто не уйдет без праздничного настроения.
8: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
7: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
8: или по телефону 333-755.
7: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
9: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
10: Объявление на Европе Плюс.
11: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
10: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. Они в самые ближайшие минуты. Это Ava Max, Spotify. Halle Farben, его бутика Body Talk. Ждем Denver City, Self-Aware. Self-Aware сейчас номер один у нас в чарте в Еврохит Топ 40, но завтра все может измениться.
3: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
4: Я бы послушал.
3: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
4: Ну, я бы сыграл.
3: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
5: Реклама.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
7: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на переезд.

0: Леты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris.
6: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: I'm

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16:00.

0: You ворвется в горячую десятку нашего чарта. А итоги недели завтра, в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени на Европе плюс.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: 102FM.
5: 102FM.
1: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90.
5: 54-14-90.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: было очень классно, легко и непринужденно. Вот, знаешь, иногда прослеживается такая закономерность. Чем холоднее страна, тем теплее там создаются музыка, создаются треки. На Европе Плюс проект из Норвегии «Бауза» и горячий летний хит «Магнетик». 16:35 в Москве. Всем-всем-всем отличного вечера. Идем дальше.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: трэп-мафия «Хаус», затем «Никелбэк». Еще больше летних хитов сегодня вечером.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
6: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
11: Привет, я Дэвид Гетта.
10: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
12: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
10: Эти хиты выбираешь ты.
13: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.

0: голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: europaplus.ru. 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Day на Европе Плюс. В конце часа, в начале часа следующего BTS Swim. Сейчас номер 4 у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Но завтра, вполне возможно, может быть уже и первое место.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Москве 17.00.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Почти 350 тонн зараженных импортных фруктов выявлено в Северной Осетии. На госуслугах появились старые штрафы из-за технического сбоя, а наши каратисты успешно выступили на межрегиональном турнире. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
2: В Северной Осетии на складе временного хранения «Южные ворота» в 32 партиях плодовощной продукции выявлены карантинные объекты. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, за 7 месяцев текущего года фрукты общим весом почти 350 тонн поступили из Грузии. В ходе досмотра в партиях персиков и нектаринах обнаружили восточную плодожорку. Вся зараженная продукция изъята из оборота и не допущена к реализации. Добавлю, с начала года специалисты проконтролировали на складе порядка 50 тысяч тонн под карантин. Продукции. У некоторых водителей на госуслугах появилась задолженность по штрафам за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Специалисты уже устраняют проблемы. После завершения работ ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов пользователей. Во Владикавказе возобновились сезонные работы по профилактике разрушения асфальтового покрытия. Рабочие предприятия «Спецэкосервис» с помощью битумного заливщика обработали проезжую часть на проспекте Коста. Горячая мастика запечатывает швы и трещины в асфальте, защищая дорожное основание от осадков и перепадов температур. В ближайшее время такие работы проведут и на других улицах города. В Северной Осетии стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Шум». Состязания будут проходить в 10 номинациях. Среди них региональная журналистика, патриотический контент, наука, технологии, спорт и семейные ценности. Молодые люди в возрасте от 8 до 35 лет могут представить свои проекты о России. Победители получат экспертную поддержку и доступ к медиасообществу страны. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Молодежь России» и подать заявку на официальном сайте premiashum.ru. Юные каратисты из Северной Осетии успешно выступили на межрегиональном турнире Кубок Эльбруса. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходили в Кабардино-Балкарии и собрали более 150 атлетов из России и Абхазии. Наши спортсмены завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 8 бронзовых медалей. Состязания состоялись в рамках государственной программы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 83 рубля ровно, курс евро 95 рублей 78 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Плюс, а чуть позже Леони Калумско «Stay», трек, который завтра в Еврохит ТОП 40 претендует на одну из самых высоких позиций. Ну, дождемся пятницы.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться.
4: А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 – супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов – скидка 30% на готовую кухню.
9: Кто это везет миллион на новенькой машине?
10: А, это вы! Ведь с «Чабаном» всегда везет.
9: Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
11: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан-дефиспромо.ру.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
14: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
16: Плюс.

0: начало.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: А вот и наша первая пятилетка.
9: 15 августа в 11:00
8: Компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
9: Вас ждет большой розыгрыш призов.
8: Никто не уйдет без праздничного настроения.
9: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
8: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
9: или по телефону 333-755.
10: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
11: За рулем нового автомобиля «Чанган» вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля «Чанган CS75+, по программе «Трейдин» и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
13: Свадьба или новоселье?
12: В Хоумберри все для отличного приданого
13: или идеального домашнего пространства.
12: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
13: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
12: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
13: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
12: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
13: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
14: Подробности акции у продавцов-консультантов.
15: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Love Me, Neighbor плюс French Montana. Ну а до конца этого часа сначала Кайрон, затем Бон Джови, их без привлечения легендарный хит It's My Life.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
7: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
8: В ленте.
9: В кино с 20 августа.
10: Огненная гора изголодалась.
11: Только ты можешь спасти мир.
12: Ты ошибаешься.
9: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
13: Вулкан выбрал тебя не просто так.
9: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
19: На ТУТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру.

0: Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.pru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Life, это группа Bon Jovi на Европе Плюс. Ну что, идем дальше в следующий час, где, конечно же, еще больше хитов и еще больше музыки. Вперед!
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, во Владикавказе, 18.00.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Почти 350 тонн зараженных импортных фруктов выявлено в Северной Осетии. На госуслугах появились старые штрафы из-за технического сбоя, а наши каратисты успешно выступили на межрегиональном турнире. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
3: В Северной Осетии на складе временного хранения «Южные ворота» в 32 партиях плодовочной продукции выявлены карантинные объекты. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, за 7 месяцев текущего года фрукты общим весом почти 350 тонн поступили из Грузии. В ходе досмотра в партиях персиков и нектаринах обнаружили восточную плодожорку. Вся зараженная продукция изъята из оборота и не допущена к реализации. Добавлю, с начала года специалисты проконтролировали на складе порядка 50 тысяч тонн под карантин. Продукции. У некоторых водителей на госуслугах появилась задолженность по штрафам за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Специалисты уже устраняют проблемы. После завершения работ ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов пользователей. Во Владикавказе возобновили сезонные работы по профилактике разрушения асфальтового покрытия. Рабочие предприятия «Спецэкосервис» с помощью битумного заливщика обработали проезжую часть на проспекте Коста. Горячая мастика запечатывает швы и трещины в асфальте, защищая дорожное основание от осадков и перепадов температур. В ближайшее время такие работы проведут и на других улицах города. В Северной Осетии стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Шум». Состязания будут проходить в 10 номинациях. Среди них региональная журналистика, патриотический контент, наука, технологии, спорт и семейные ценности. Молодые люди в возрасте от 8 до 35 лет могут представить свои проекты о России. Победители получат экспертную поддержку и доступ к медиасообществу страны. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Молодежь России» и подать заявку на официальном сайте premiashum.ru. Юные каратисты из Северной Осетии успешно выступили на межрегиональном турнире Кубок Эльбруса. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходили в Кабардино-Балкарии и собрали более 150 атлетов из России и Абхазии. Наши спортсмены завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 8 бронзовых медалей. Состязания состоялись в рамках государственной программы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 83 рубля ровно, курс евро 95 рублей 78 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
2: Владикавказ. Онлайн. Европа
1: Плюс. Приятного всем вечера в компании Европа Плюс. 18.03 на часах. Начинаем наш интерактив. Добро пожаловать. Можно звонить в этом часе. Телефон студии 540-777. Удачи. Также оставляйте свои текстовые послания. С удовольствием их озвучу. Пишите нам на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 или оставляйте сообщение в комментариях к самой верхней записи на стене нашей группы ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. Также будут в этом часе гороскоп от Европа Плюс на завтра, прогноз с погоды, а через пару минут нас радует Teddy Swims. А еще не пропустите Набу и Муния Slow Down. Открываю час Post Malone.
2: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: ловите первые приветики от Эльзы. Большой привет любимому молодому человеку Сослану и всему Владикавказу. Приятного вечера. Я жду новые сообщения. В течение этого часа принимаются они в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ». Оставляйте в комментариях верхней записи или пишите на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. А мы пока послушаем «Ave Meet Me in the Dark». Чуть позже к нам присоединятся также Daft Punk, «Around the World».
1: Владикавказ онлайн.

0: только что на Европе Плюс. Hello от Mizmo. А мы будем продвигаться дальше. 18:20 на часах. Впереди целый час общения. Нам можно позвонить, напомню, 543-7 или оставить сообщение текстовое. Номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Сообщение без подписи пришло. Большой привет отправляем Тамерлану. И направляемся в сторону гороскопа от Европы Плюс. Скоро будем читать и узнаем, например, на что завтра, по мнению звезд, не стоит надеяться львам. Не пропустите гороскоп еще раньше. The Second Voice, Let Me Be.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Кому-то везет, а кому-то
5: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
7: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
8: Но!
7: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
10: Осетия. Место, где отдых вкусный.
11: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
12: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
14: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Итак, Овны, завтра любая ситуация будет складываться именно в вашу пользу. Тельцы, вы будете на редкость уверены в себе. Близнецы, получится договориться с кем-то о выгодных условиях. Раки, кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи. Львы, не стоит надеяться на подсказки сверху, вы сами вершители своей судьбы. Девы, предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение гарантировано. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. Стрельцы, вы очаруете всех в радиусе нескольких километров, если выйдете из дома. Козероги, проблемы оставят вас в покое, а близкие люди устроят маленький праздник. Водолеи, даже суета и хлопоты завтра будут приятными. Ну и, наконец, рыбы. Улыбайтесь весь день, и к вечеру обнаружится поразительный результат.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Нати на Европе Плюс и очень красивая Take Me There. Запоминайте, если нравится, можно прямо сейчас проголосовать на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. А мы продвигаемся дальше. Это Вози Кавказ онлайн. 18:35 на часах. Самое время еще раз напомнить наши координаты. С нами можно связаться по телефону 540-777, высказаться лично. Будем вам рады. Также почитаем ваши текстовые послания. Если вы не против, чтобы они были озвучены мной, то прямо сейчас направляйте их в группу ВКонтакте Европа Плюс Вози Кавказ в комментарии к самой верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. К этой минуте сообщение от Германа. Большой привет друзьям Зауру, Георгию и Марату. Всем хорошего вечера и отличного настроения всему Владикавказу. Принято!
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас плюс 22, ночью плюс 16. Завтра ожидается пасмурный день, дождь, днем плюс 18.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
8: За рулем нового автомобиля Чанган вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобиль Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля Чанган CS75+, по программе трейд-ин и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
10: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов. Спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
12: Владикавказ онлайн.

0: заказ.
1: От Гарика отправляем большой горячий привет и пожелание приятного вечера самой лучшей девушке на свете Валерии. Ну что ж, мы продвигаемся дальше. У нас впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Marshmello и Jonas Brothers, Leave Before You Love Me уже скоро, а прямо сейчас Бенсон Бун и его история под названием Sorry.

0: Джон Сами, Джулия Чёрч, Shades of Blue на Европе Плюс. Будем потихонечку продвигаться к финалу часа. В оставшееся время еще успеем услышать Оливию Дин, Man I Need, а также Basic Element, Touch You Right Now. На старте следующего часа Temper City, Self Aware, и там же с нами далее Костя Фомин у руля Европа Плюс. Хорошего всем вечера, классного настроения. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра в 13.00. Услышимся. Пока.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на comptogeta.t2.ru.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
16: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
17: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная

0: ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 вечера в Москве. Игорь Акулов в студии, новости принес, сейчас все расскажет. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. Верховный суд постановил, что банкротство дропера не освобождает его от взысканий. Продажи жилья в новостройках снизились более чем на 9%. И Warner Bros. Подтвердила разработку второй части игры «Хогвартс Легаси». Подробности далее. До 1 сентября в каждой школе России будет создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Деятельность комиссии будет регулироваться нормативно-правовыми актами, принимаемыми в каждом регионе. Также родители школьников смогут обращаться в такие комиссии в случае несогласия с оценкой «недопустимое поведение, выставленное ребенку». Верховный суд России постановил, что банкротство дропера не освобождает его от возможных взысканий со стороны потерпевших. Прецедентным стало дело, в котором фигурировал мужчина, участвовавший в мошеннической схеме, в результате которой у жительницы Подмосковья похитили 2 миллиона рублей. Суд указал, что кредитор вправе предъявить должнику требования о взыскании мораторных процентов, начислявшихся даже в период банкротства. Продажи жилья в новостройках России в июле текущего года снизились более чем на 9% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных квартир и апартаментов составило 40,5 тысяч, что сопоставимо с июлем 2024 года, первым месяцем после отмены всеобщей льготной ипотеки. При этом средняя площадь купленного жилья уменьшилась до 45,9 квадратных метра, а цена за квадратный метр выросла на 6,6% до 208 тысяч рублей. В Госдуме рекомендовали россиянам использовать карты Visa и MasterCard только как резерв. Для безналичной оплаты использовать лучше карту МИР или QR-коды. Было отмечено, что в современном мире лучше иметь 2-3 разных платежных инструмента и немного наличных. Напомню, что ранее НСПК перешла на российские сертификаты безопасности, предупредив о возможных проблемах при оплате картами Visa и MasterCard в интернете, тогда как карты МИР продолжают работать без изменений. И Warner Bros. Подтвердила разработку второй части игры «Хогвартс Легаси» по вселенной Гарри Поттера. Сделано это на фоне ожиданий роста прибыли от выхода сериала и открытия тематических парков. Первая часть игры вышла в 2023 году и стала самой продаваемой игрой года с 22 миллионами копий, а к концу прошлого года продажи превысили 40 миллионов. Дата выхода второй части пока что не сообщалась. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 81 копейка, евро 96 рублей и 75 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: ее перепутать с кем-то просто невозможно. Ну и музыку, которую делает Мартин Гаррикс, тоже перепутать сложно. Бидар прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Столица уже 19.21. Это Фомин, и мы с вами идем вперед. А впереди нас ждет летний вайб. И, кстати говоря, он предпоследний на этой неделе, потому что со следующей уже возвращается вечернее шоу «Rush». В это время все будет. Ну и, естественно, по утрам вас всех будет ждать бригада «У».
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада «У» и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Кто это везет миллион на новенькой машине?
7: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.
6: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
8: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
9: За рулем нового автомобиля Чанган вы будете светиться от счастья, а еще от выгоды. Не упустите специальное предложение. Автомобили Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, улица Ермолова, 50. Телефон 411-234. Указанная выгода действительна в августе этого года при покупке автомобиля Чанган Сиа 75 плюс по программе трейд-ин и в кредит. Кредит предоставляет АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: мне подсказывает, что у Алока в этом сезоне точно есть план добраться до первой строчки DJ Mag Top 100. Вообще просто нет проходных треков. Он выпускает просто сплошные бомбы какие-то. Алок, Халид только что здесь на Европлюс и Dive Into Me. Но я лично желаю этому парню удачи. Я честно скажу, хотел бы видеть его на вершине этого, ну, так сказать, очень уважаемого хит-парада. Даже не хит-парада, а парада диджеев всего мира. Да, DJ Mag Top 100, Алок, будем ждать тебя на вершине. Ну а в ближайшее время я предлагаю дождаться, во-первых, летний вайп. Он появится минут через 25. Там мы с тобой отдохнем, почилим, послушаем летнюю музыку. Но прежде Доминик Фейк, который отметился на вершине нашего Еврохит Топ 40. Послушаем Baby Doll, DJ Годжа, Джейсон Дерул и Мелоди с абсолютно летним хитом 26-го года Мичико. Ну и еще одна легенда, которая также входит в сотню лучших диджакеев современности и этого мира. Тиеста, Бриана Грейс и Beautiful Places скоро.
1: Европа плюс Владикавказ для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу: Минеральные воды, Автомобильная, 19. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: А вот и наша первая пятилетка.
11: 15 августа в 11:00
10: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
11: Вас ждет большой розыгрыш призов.
10: Никто не уйдет без праздничного настроения.
11: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
10: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
11: или по телефону 333-755.
10: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
12: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
13: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: этого момента, так жду этой музыки. Я уверен, что она поможет нам доработать, если есть такие, как и я, доотдыхать, если уже кто-то освободился, ну и настроиться на пятницу. Пятница, кстати, тоже не за горами.
1: Дебют недели «Тима белорусских мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один «Темор Сиди» «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов 619 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: По РСВ Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
13: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
14: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
15: Привет, я Дэвид Гетта.
14: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
16: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
14: Эти хиты выбираешь ты.
17: Hi, I'm Chris.
18: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
14: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
19: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
20: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
21: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
22: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
24: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: этого часа на Европе Плюс. Ну, какие стрессы в четверг вечером, правда ведь? Впереди один последний рабочий и дальше выходные. Ну, какие стрессы, а еще впереди летний вайп. И об этом мы поговорим буквально через пару секунд.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

летний вайб на Европе Плюс стартует прямо сейчас. Здрасте, это Фомин, и в ближайшие 120 минут я буду где-то поблизости. Естественно, не просто так, а для того, чтобы тебе было хорошо и приятно после рабочего четверга. Да, будем расслабляться, чилить и слушать солнечную музыку. Ну, погода в Москве не летняя, значит, надо согреваться. И она будет сегодня просто жаркой. Знаете почему? Да потому что у нас сегодня, завтра и все. И все до следующего года. Поэтому получаем удовольствие по максимуму, ловим каждый момент. И, конечно же, ждем следующего года, хотелось бы сказать. Но нет, ждем возвращения вечернего шоу «Rush», ждем бригаду «У». Они вернутся уже с понедельника. Но давайте пока не будем забегать так вперед. Ну, так далеко, по крайней мере, уж точно. Давайте на ближайшие минут 20 определимся, и дальше будет уже понятно, что делать. Шакира, Burna Boy и Дай-Дай. Скоро абсолютно футбольная история. Прежде The Bounce, мною любимый проект. Норвежцы подарят нам Magnetic. Mia, но тут бенгер на все времена. Bad Girls, Little Dragon. Это вообще просто бомбическая история, которую я рекомендую послушать абсолютно каждому. В хорошем, в плохом настроении, в нейтральном настроении. За рулем ты, дома сидишь, неважно где. Трек просто бомба, разнос. Ну и начинаем этот час мы с Карима, Наса и Жико. Самбо прямо сейчас, поехали.

0: Здесь просто мировая сборная в одной песне. Шакира, Берна Бой, тут и Рональдо, и Месси, и все-все-все. В общем, все наши. Дай-дай прямо сейчас для всех, кто проводит вечер в компании летнего вайба. Здрасте, отличного настроения и, конечно же, лучшей музыки. Чтобы настроение было получше, у меня для тебя есть кое-что интересное. Например, в ближайшие 15. Naked, Anne-Marie, Latto, I Just Called, Bob Sinclair, Cinderella, She Said Her Name, ну и Роя. Круиз. Скоро все это будет. Сделай приемник погромче, получи удовольствие, отдохни вместе со мной.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
7: Объявление на Европе Плюс.
8: Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
7: Телефон рекламной службы 54. 4 14 90.

0: радиостанция номер один в России. Летний вайб продолжается. Естественно, ты можешь слушать нас где угодно, например, в машине при помощи радиоприемника, придя домой, включая умную колонку. Ну а также по пути домой, если ты на своих двух, на одиннадцатом, запросто можно слушать при помощи нашего нового приложения Radio Hub. Скачивай свой смартфон абсолютно бесплатно. Все абсолютно бесплатно. Без регистрации, без ничего. 8 дополнительных потоков. То есть ты для себя в любом настроении что-нибудь обязательно отыщешь.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Далее, прямо сейчас на Европе Плюс в летнем вайбе Another и 54 Ultra. Да, Talk to You. Ну что, поговорим с тобой чуть позже. Времени не так много, поэтому времени будет на это еще много. Но прежде хотелось бы напомнить, что до финала этого часа мы с тобой говорить не будем. Будем слушать летнюю музыку Willow и Wait a Minute. Но прежде Ludacris, Nate Dogg и Aria Cox. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
9: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Приветствую всех, кто по-прежнему со мной. Это Фомин, и мы с вами сейчас будем переходить в следующий час. И там, конечно же, будет еще больше хитов и еще больше солнечной музыки. Поэтому двигаем вперед.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

9. Европа, Европа плюс. Летний вайб. Поехали. Вторая часть летнего вайба на Европе плюс стартует прямо сейчас. Меня зовут Фомин. Мы с вами проведем в ближайшее время отлично время. Масло масляное, но это ли важно? Ну, спотыкаются иногда диджеи. Ну, бывает. Ну, это ли важно? Важно ведь другое. Важно, что у меня впереди огромное количество классной музыки. И все это будет для тебя вот абсолютно фри, абсолютно бесплатно. Будешь наслаждаться, надеюсь, и найдешь свою любимую историю, под которую почилишь, отдохнешь, выдохнешь после четвертого рабочего. Ну и, конечно же, получишь удовольствие. Так вот, а под что выдыхать? Лично я сделаю это под невероятный классный трек. Стильный трек. Там собрано все, что мне нравится. Звук, вокал, ритм. Ну, в общем, просто все идеально. Я говорю сейчас про Карлиту и Софи Такер. Манхэттен. Очень скоро. Прежде появится драма и Rooftop. Ну, а начинаем мы вторую часть нашего летнего вайба с стилевой истории, с Coil Leroy, Players. Прямо сейчас. Поехали.

0: сейчас в летнем вайбе. Продолжаем отдыхать. Продолжаем слушать классную музыку. В столице уже 21.19. Ну и хочется напомнить всем тем, кто сейчас, может быть, собирается уже на боковую спать. Ребята, завтра ни в коем случае не пропустите последний в этом сезоне выпуск летнего. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, компания. В общем, все это с утра завтра с 7 до 10. Ну а уже с понедельника вернется бригада У. И, естественно, с ними просыпаться вы также будете. И также будете получать удовольствие. Поэтому ни в коем случае не пропустите начало нового сезона. И, естественно, в ближайшее время не прозевайте мною любимого артиста. Ну, это Jamiroquai. Тут и говорить нечего, тут слушать надо. Послушаем его Cosmic Girl. Прежде появится Медуза и один из лучших припевов нашего эфира на данный момент. Don't Wanna Go Home. Скоро.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

представителей эси джаза 90-х прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну, вообще, этим ребятам есть чем гордиться. У них и премия Грэмми, и 4 награды MTV. И их альбом Traveling Without Morning попал в книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк. Ну, что еще сказать про этих ребят? Может быть, стоит сказать, что сам Джей Кей невероятно крутой парень, который постоянно выступает в каких-то невероятных головных уборах. Что их музыка заставляет любить, делает меня добрее. Ну, что еще сказать? Можно говорить про Jamiroquai очень много, но времени не хватит. Давайте лучше о том, кого стоит ждать в ближайшее время. Ну, а да, Jamiroquai и Cosmic Girl прямо сейчас в летнем вайбе. Дальше же ждем Marshmello, Portugal The Man и Phoenix. Ну, а прежде Tones and I, Chai, Young Franco и Off My Mind. Скоро.

Portugal The Man, Phoenix, прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. В столице уже 21.49, и мы продвигаемся ближе к финалу этого часа. Ну и до финала. Everything But The Girl и Me Think, но прежде Mojo, Chilling.

0: люблю эту песню, как я люблю этот трек. Everything But The Girl и Mything в финале этого часа на Европе Плюс. И вот так вот мы завершаем сегодняшний выпуск летнего вайба. Завтра нас ждет финал. И завтра в 8 вечера я, естественно, буду ждать тебя возле радиоприемника.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: точно запомнится лето 26-го года. На Европе Плюс Бобсин Кларк, Айзерика, I Can Wait. В столице уже 22:19. Напомню всем тем, кто собирается сейчас спать. Завтра с утра пораньше вас ждет летнее У. Последний выпуск в этом сезоне. Дальше вернется уже бригада У. Но завтра будет вообще разрыв. Завтра будет бомба, поэтому ни в коем случае не упусти свой шанс забрать свой подарок, послушать свою музыку, ну и начать новый день, пятницу, с правильной ноги и в правильном настроении.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

0: хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 45. Ни одного лишнего слова. И только лучшая мировая поп-музыка. Точно могу обещать появление DJ Годжи, Джейсон Дерула, Мелоди, абсолютно летний трек «Мичико».

который добрался до вершины нашего Еврохит ТОП 40, ну и Мизму «Hello». Вот так вот легко, красиво звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 11.

0: хочется проводить вечер на чиле, на расслабоне. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Абсолютно летний трек для всех, кто пока еще не спит. 23.17 в Москве, это Фомин, и мы с вами двигаем в сторону пятницы. Последний рабочий, классно, ну классно, правда, я очень рад, потому что неделя была насыщенной, честно скажу, очень тяжелой. Добрался, дальше, естественно, будет позвонче с настроением, ну и вообще в целом все пойдет полегче. Выходные на очереди, ну и, кстати говоря, после выходных будет так же легко и хорошо, даже по утрам. А знаешь почему? Да потому что бригада возвращается с 7 до 10 здесь на Европе Плюс, все будет происходить. Ребята расскажут, как отдохнули, что делали, где бывали. Ну, в общем, будет много всего интересного. Вечером вернется Rush, да, тоже с 7 до 9. Все это будет в эфире радиостанции номер 1 в России. И эти ребята тоже расскажут, чего делали, где бывали, что видели. Ну, в общем, будет интересно. Но завтра пятница, а значит...
1: Алекс Манойлов. Дебют недели Тима белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один Тэмор Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

молчу, все нормально. Я еще здесь, 23:34 в Москве. Тима Белорусских прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мысли у меня следующие. Пятница впереди. Об этом стоит помнить, об этом не нужно забывать, потому что в пятницу нас ждет много всего интересного. Во-первых, для тех, кто просыпается с утра пораньше, летние это игры, подарки, классная музыка, в общем, все, что необходимо с утра пораньше в пятницу. Ну, а с 14 до 16 по Москве появится еще и Алекс Манулов с обратным отчетом лучших треков недели.

0: Ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют номер один.

0: здесь, на радиостанции номер один в России. Тут появляюсь я тоже, Макс Филин, в вашу компанию «Неспящих плюс один» прибыл. И, кстати, с хорошими новостями. Если вдруг пока кто-то еще не заметил, вообще не понял, какое счастье на нашу голову свалилось. Ребята, пятница пришла. Ура! Сегодня точно будет бомболео. Ну, наверное, ближе к вечеру. Хотя здесь, на Европе Плюс, мы можем себе устроить бомболео. И даже, например, с утра в шоу «Летнее У» с 7 до 10 с налями по Москве. Подтягивайтесь, это будет последнее «Летнее У» в этом году. А уже в понедельник вернется к нам бригада «У». У, как круто будет. В ближайшие минуты послушаем «Медузу», «Don't Wanna Go Home», а еще впереди «Шакира» и «Burn Boy». Скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. «Летнее У» на Европе Плюс. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю.
4: На работе и дома.
3: В машине.
5: В институте на парах.
6: Приветы передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

вас все с градусами гораздо лучше. Ну а если нет, будем вместе дальше держаться здесь на волне лучших хитов этой планеты. Вместе оно как-то всегда теплее. Через пару минут здесь Imagine Dragons, Whatever It Takes. Встретим также Diplo, а еще впереди The Second Voice, Let Me Be.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: голосовать, активно ставить сердечки на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40, чтобы ребята оказались на первой строчке. С чего бы это, скажете вы? Ну, во-первых, мне нравится, а во-вторых, сегодня итоги. Итоги нашего чарта Еврохит ТОП 40. Сегодня пятница в 14:00 по московскому времени. Здесь появится он, Алекс Мануилов, и расскажет нам, кто они, 40 главных хитов этой недели. Мы узнаем, как вы голосовали все эти 7 дней. Пока еще есть время, так что активно продолжайте голосовать на сайте europaplus.ru. Мы же пока двинем дальше. Впереди тоже возможный фаворит вашего сердца. Это Avia, Beat Me In The Dark. Чуть раньше здесь Dominic Fike, Baby Doll. А еще скоро David Guetta и Sam Martin, Dangerous.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.

00 по московскому времени. Включайтесь и вы. Тоже лучшие хиты этой планеты со вкусом, с оттенком лета будут звучать целых 2 часа там, в нашем летнем вайбе на Европе+. Пока же впереди в эту пятницу Alan Walker, Broken Strings через пару минут.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

это Мартин Гаррикс. Раскачали нас в эту пятницу здесь на радиостанции номер один России. Да, Мадонна снова сделала это и выпустила невероятно крутейший танцевальный альбом, возможно, главный танцевальный альбом этого года. В декабре будем подводить итоги, пока еще рано, но потенциально точно the best of the best, что называется. Мадонна Confessions 2, ее пластинка и 16 треков на альбоме, а

0: танцы вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-20-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Get down with it, baby.

Лето продолжается здесь, на Европе Плюс, с лучшими хитами. У нас впереди еще хорошо есть время, можно провести, успеть. 2 недели точно, так что с лучшими хитами идем дальше. Через пару минут поймаем здесь Post Malone и Cold. Будут также звучать группа Айова «Мы», будет диджей Годжа и яркий хит этого лета, горячий хит «Мичико». Это диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Впереди на Европе Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Black leather glove, no sequin. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.